0: Sylvester Incorporated on FUBAR Radio.
1: Лишь инженером с его знаменитым парнем.